0: Моя мама Алина. Ее любимая песня «Вахтером» от артиста Boombox. И эта песня из альбома «Family Business». Услышала она эту песню на радио. Ей нравится в этой песне сам текст. Она может дать мне совет по поводу школы. Ни о чем не волноваться, ведь у меня все...
1: This is Lunch and Recess with Panther Pride and the 125s. You are listening to KFFPLP Portland and KFFDLP Beaverton. If you don't know, home, you now you know.